Ча-ня-ка. На-ра-ла-ра-ва-ла-ра-я-ма-па. На-та-на-та-ня-ча-ня-ка. Ки-ни-чи-ри-ли-ри-ви-ли-ри.